0: социальных, психологических проблем плоского оружия. Доклады просматриваются эволюции ядерных арсеналов.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.